0: Сороги. Едино чем се то швецене.
1: Звони.
2: Это че помога.
0: Куп миг салат, вижу че миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Радио. Радио. СК.